0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Не буду вас сильно отрывать, друзья. Скажу одну важную вещь и разойдемся по своим делам. Сегодня у вас много-много дел, поэтому отрывать вас не стану. День сегодня замечательный. Это все, что я хотел сказать. Называется пятница. Давайте я воспользуюсь возможностью и вас друг другу представлю. Вы давно знакомы. Дело в том, что последний раз мы встречались неделю назад, а она, эта неделя, была такая насыщенная, знаешь. И в определенный момент мы чувствовали себя каскадерами, абсолютно смертеустойчивыми. В определенные моменты мы были настоящими голливудскими звездами и громко, красиво выступали. Мы были с вами сказочниками, мы были доверчивыми гангстерами, а некоторые девчонки выступили даже как мужская мечта. Какие вы все-таки крутые, друзья! Всех с пятницей! Здорово, что мы с вами на одной волне. Если вы случайно вертели, крутили ручку приемника, то имейте в виду, до 10 утра с вами будут Наталья Горбачева и Сэмюэл Л. Джексон.

0: Утреннее шоу.
1: Утреннее интерактивное Morning Show.
0: На Топ-Радио.
2: А надо поделиться настроением. На этой неделе приобрел несколько очень хороших вещей, в том числе качественную бытовую технику, но, знаете, по скидочке. Причем это даже похоже на некое, знаете, такое потребительское сафари. Очень часто приобрел

приобретаешь товар просто потому, что у него хорошая, приятная цена. У вас есть такое? Покупаете ли вы вещи просто потому, что с хорошей скидкой? Мне кажется, это уже аргумент для того, чтобы раскошелиться. И вот, значит, набрал я полную корзинку разного скидочного барахла. Чего с ним делать, не знаю, но дело в том, что на кассе стоял человек, который слово за слово задает мне вопрос. А вы, говорит, что, озвучиваете что-то? Я говорю, да, вот за что заплатят, то и озвучиваю, да. Он такой, что это значит? Я говорю, ну вот у меня в СМИ работа. И, знаете, хотел похвастаться хотел, ну, мало ли, приятно со слушателем встретить. Но потом посмотрел свою корзиночку, посмотрел, сколько я всякого скидочного барахла набрал. Стало немного совестно, знаете. Это, мало ли, что человек подумает. Но все равно, мир состоит из контактов. Приятно встречаться с людьми, особенно с людьми, у которых такой прекрасный музыкальный слух. Прям взял и сразу же такой прям вопрос задает, такой, что озвучиваете что-то? Такой, да. А кроме голоса у меня красивого больше ничего нету, друзья. Это уже проверенный факт.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Я задумался, ты же ездишь в путешествия.
2: Слушай, да, я поэтому сейчас как раз-таки такую ремарочку от себя лично. Отправляйтесь даже к братьям нашим любимым эстонцам-литовцам. Не забывайте про техпаспорт, про права или... права, потом про ID или про паспорт.
1: И про обязанности не забывайте свои.
2: Это ерунда. Оказывается, документы все-таки нужны. Уже совсем мы расслабились, знаешь, как будто.
1: Так в магазин идешь, документы нужны. Как ты докажешь, что тебе есть 18?
2: У меня таких проблем нету.
1: Есть.
2: У меня вот это ты вот останавливают касса, а потом...
1: Ты малолеточка.
2: Это отчаяние. В глазах не спрячешь, Никиточка. Ну, спасибо тебе большое.
1: Наталья Горбачева,
2: друзья. Спереди пенсионерка. Доброе утро.
1: Ты ездишь в страны

0: Например, в Египет на курорт.
1: Я была. Но хочу опять в Египет. Хочу сына отвезти, посмотреть пирамиды.
0: Угу.
1: Потому что я там была вот этим тюленем, короче, не выходя из All Inclusive.
0: А там правда девчонкам говорят Наташа?
1: В Турции? Угу. Ну, раньше говорили, там лет 15.
0: Вот будучи Наташей, что ты об этом думаешь?
1: Да вообще, не проблема.
0: Мне без разницы.
1: Не проблема, молодцы девчонки, задали тенденции. Да нет, там...
0: Пятничное утро, друзья. Планируйте путешествие. Когда лето закончится, будет актуально куда-нибудь смотаться. Правильно? Немножечко отдохнуть. Устроить себе отпуск для души.
1: Ты только про это?
0: Что?
1: Я думала, ты сейчас про Турцию, про то, что там массажисты пристают к женщине. Про это будешь?
0: В Хургаде все массажисты выглядят, как рэпер Дрейк. Обращала внимание, нет? Да, в общем, интересный мир, друзья. Добро пожаловать в лучший день недели.
1: Просите их зачитать треки!

0: Мне очень нравится то, как звучат песни Василия Вакуленко, где он играет на поле советской эстрады.
1: Что-то старенькое берет и переделывает что-то новенькое? Это же, возможно, просто старческий кризис.
0: Нет.
1: Уже ничего новенького.
0: То есть, вполне возможно, да? Но я просто хотел сказать, что...
1: На ностальгии.
0: Его песни, они напоминают белорусскую эстраду советских времен, а-ля группа «Сябры» или что-нибудь такое.
1: Песнеры.
0: И я подумал, что белорусская музыка — это невероятно круто.
1: Потому что там много блондинов.
0: Во-первых, Макс Корж — белорус. Группа «Айова» — белорусы.
1: Да, Макс Корж вообще
0: крутой. Кой, белорусы.
1: Да, но мне, кстати, кажется, что нет. Мне кажется, что Ляпис Трубецкой — это Украина.
0: Нет, это минское достояние.
1: Да, ты что? Ты серьезно? Ты точно проверял перед тем, как вот эту информацию сказать?
0: Я большой специалист по Ляпису Трубецкому.
1: Тебе нравится, да?
0: Я люблю...
1: А ты его каким любишь? Вот накачанным или нет?
0: Я его люблю любым. Когда он преобразился, я в качалку записался. А когда он...
1: Но я вижу по тебе, что ты потом отписался.
0: Абсолютно, да, потому что он тоже поплыл.
1: Ну, а вот есть такое, да, немножечко все под... Да, слушай, белорусская.
0: Ну, конечно.
1: Белорус Ляпис.
0: Но самая большая вот гордость белорусской музыки — это Андрей Катиков. Я обожаю Андрея Катикова. Это чувак, который... пишет очень интересную, но фанкованную такую музыку с добрейшим посылом. А еще он сын клавишника группы «Песнеры».
1: Подожди, тогда вот он, получается, имеет отношение как раз-таки к альбому Моргенштерна.
0: Абсолютно.
1: Ты про него
0: верно.
1: Начал мне рассказывать?
0: «Последнюю любовь» для Моргенштерна написал сын «Песнеров», чтобы вы понимали, чтобы интереснее жилось. Да. Короче, вся белорусская музыка... Может быть, это генерализация частного случая,
1: ты сейчас, конечно, очень сильно обобщаешь, да, но несет некоторый позитив.
0: Абсолютно.

0: Наверное, да.
1: Хорошо, да. А мне «Последняя любовь» очень нравится Моргенштерна. Нам нужно будет ее обязательно послушать. Но мы когда-нибудь ее
0: послушаем. Сегодня это актуально, кстати.
1: Обсудим, да, потому да. что сегодня будут разыграны последние два билета на Real Life Fest, который уже состоится в эту субботу. Если ты боишься, что упустишь возможность получить те самые два билета, то заходи сейчас на ticketshop.lv и приобретай их.
2: Утреннее шоу.
3: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price!
5: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!

0: возможно, вы узнали. Возможно, вы узнали человека, который в этой песне выступает как композитор.
1: Которому завидуют все диджеи.
0: Это Иманбек, да, совершенно верно. Но вообще-то изначально его судьба была очень незавидной. Он работал на...

0: 9-to-5 работе, просто очень сильно мечтал, несбыточно, о том, чтобы стать успешным композитором.
1: Ну, по вечерам... все пытались, да, все старались.
0: А по вечерам, вместо того, чтобы, как все тревожные композиторы...
1: Выполнять заказы.
0: Вместо того, чтобы...
1: Как... Рекламные, для того, чтобы реально зарабатывать.
0: Да подожди ты, я просто хотел сказать, что многие нереализованные таланты что делают? Идут в гаштет. В гаштет. Мой талант не реализован, я хочу кутить. Хоть какая-то радость в жизни.
1: Да.
0: Вместо этого Иманбек продолжал заниматься музыкой дома. Угу. На
1: и
0: очень
1: ты думаешь,
0: скромных
1: чтобы он
0: ресурсах.
1: Был в этот момент был трезвый?
0: И однажды, это, об этом история умалчивает. Это уже его личное. Но дело в том, что однажды он создал ремикс на популярную тогда песню «Roses». И это была история, когда ремикс превратился в визитную карточку артиста, хотя артист вообще песню планировал по-другому. Мы, кстати, довольно много таких песен знаем.
1: Он из Казахстана?
0: Он казах.
1: Да. То есть это было именно для этих широт, этой местности. Насколько хорошо складывалась его судьба сейчас, после того, как он получил, что он получил, Грэмми, либо что он получил?
0: Наташ, дело в том, что когда ты получаешь Грэмми, да, твоя судьба складывается отлично.
1: А, да? Уже?
0: Если только ты не группа Мили Ванили, потому что кейс про группу Мили Ванили, знаешь?
1: Да, я что-то помню. Ребята споткнулись немножечко по жизни.
0: Очень красивые два мулата пели песню «Girl, you know it's true», «I love you».
1: Да.
0: Им дали Грэмми, а потом выяснилось, что они просто рот открывали. Пели, на самом деле, другие. Группа Мили Ванили — это просто талантливые, красивые танцоры, которые к вокальному мастерству не имеют никакого. У них отобрали Грэмми, да.
1: Да, у них отобрали Грэмми!
0: Это не точно. Но это было позорное Грэмми. Их Грэмми превратилось в то, о чем мы разговариваем через 35 лет. Это лучше бы отобрали. Вот так.
1: Ну ладно, я надеюсь, что когда-нибудь и Моргенштерн получит Грэмми. Давай уже послушаем ту самую прекрасную композицию, про которую мы говорили, которая и текст... И всю, в общем, песню сделал.
0: Продюсировал альбом.
1: А, вот этот, вообще весь альбом.
0: Этот гитарный саунд для него придумал парень, сын песнеров, да. Андрей Катиков. Вот.
1: А, возможно, он к папе приходил, говорит, слушай, ну, послушай. Что скажешь?
0: Когда ты потомственный музыкант, у тебя с отцом особый коннект, абсолютно. Да, да, слушаем.
1: Гитара соединяет жизни и судьбы.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде сегодня, 7 августа. Ожидать переменная облачность. Умеренная прохлада, друзья, по истечении жаркого периода. Сегодня в Риге днем воздух прогреется примерно до 22 градусов. Ночью, тем временем, имейте в виду, опустится столбик термометра до плюс 14. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, умеренный.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок. Очевидная прочность.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
5: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349.

0: 9 euro.
1: Гарантия качества и самые низкие цены. Бунезимс АБЦ.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: 7:50. Это цифры на циферблате. Хочешь похвастаюсь?
1: Ну, давай.
0: Про циферблаты. Дело в том, что у часов разные циферблаты. Обращал внимание? Круглый, цифровой и...
1: Я замечала. Есть циферки.
0: Это не просто дизайн.
1: Есть римские.
0: Каждому человеку подходит свой вайб.
1: Да.
0: Есть люди, которым лучше ку-ку.
1: Да.
0: С римскими цифрами, да. Круговым оборотом.
1: Да.
0: Есть люди, которым больше нравится электрон. Я влюбился.
1: Я не люблю электрон.
0: Я влюбился. Я нашел будильник с цифрами крупными такими.
1: Да. Все зрение плохое. Ну.
0: Винтажными. Нет, у меня нормально. У меня было минус 7. Я чинил. Да. Мне доктор прямо
1: хорошо, да?
0: Киркой. Но это уже другая история.
1: Ага.
0: Я тут совершил покупку.

0: покупку недели. Вы знаете,
1: Что ты приобрел?
0: Будильник.
1: Ты приобрел будильник?
0: Красивый такой.
1: Подожди,
0: прямоугольной формы.
1: Никита, ты можешь 7 августа?
0: Сегодня?
1: Да. Mm-hmm. Вот так вот ты приобрел будильник. Вот дожить до 31 августа. У тебя получится?
0: Да, определенно.
1: Твой семейный бюджет может это позволить.
0: Да, несмотря на то, что я казакую, вы знаете, mm-hmm. я купил себе будильник, я купил себе массажный пистолет.
1: Массажный пистолет, две
0: руки
1: покупки.
0: Руки вверх.
1: Ай-яй-яй. Замассируй тебя. Вот так ты будешь. Боже. Короче, скоро мы на каком-нибудь новостном портале увидим о том, что известный радиоведущий задержан.
0: За попытку массажного ограбления.
1: Ага.
0: Да,
1: где-нибудь
0: да.
1: в Юрмале, на пляже? Где ты будешь? Куда людям не ездить? Давай предупреди.
0: Руки вверх, а то сейчас защекочу перкуссионным пистолетом. Я считаю, так и
1: поверь. Поверь мне, это будет топ самых странных маньяков.
0: Угу.
1: Потом уже Чикатило сразу.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуациях на дорогах, пробки в Риге. Кто-то начинает свое утро именно с пробки на Карле Улманегата в сторону центра. На данный момент 10-минутное затруднение на Лейлербес. Пока что еще свободно. На Канце мы тоже. Вантовый мост свободен. Поэтому лучше выбирать именно это направление, избегая Карле Улманегата. Круспилс до 10 минут. И, в принципе, это практически все пробки на данный момент. Ну да, в принципе, ничего больше серьезного, наверное, даже нечем поделиться. Так что, если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно сообщи нам на наш WhatsApp 25037. И, пожалуйста, самостоятельно, не создавай никаких...

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Good morning!
2: How do you do?
1: Да, мы хотим сказать всем do-do, главное, делай do. Go-go.
2: Мы целую неделю с тобой вместе уже работаем.
1: Да, мы с тобой работаем 5 дней.
2: Как ощущение?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Потрясающее ощущение. Как, а что я могу тебе сказать еще в лицо?
2: Что должно в эфире? Смешно, умеете.
1: Мне очень понравилось. Никита, ты был хорош.
2: Умеете корректно
1: ты
2: хамить,
1: молодец.
2: Наталья.
1: Дети... А потом с девчонками, как мы тебя обсудим?
2: Угу. Да. Нормально ли? Насколько это легитимно обсуждать с девчонками запретные
1: какие-то
2: вещи?
1: Да ты что, мы вообще все обсуждаем.
2: Есть вообще хоть какие-то табу в обсуждении с девчонками?
1: Нет, к сожалению, нет. Потому что часто я говорю своим подругам: нет, не рассказывайте мне, потому что некоторые моменты вот ты не хочешь знать.
2: Да, да.
1: А ты знаешь, ты говоришь, мне же нужно продолжать с ним общаться, не рассказывай.
2: Это как будто культурный код, который мы обитаем. Ты должна рассказать.
1: Да, все лучшие подруги, они плюнули давным-давно на все запреты, поверь мне.
2: Да, уважаемые мужчины, если бы мы могли дать вам хоть один совет, пожалуйста, не забывайте о том, что произнесенное вами тет-а-тет в надежде на то, что это не останется
1: в секрете. А если вы ей что-то написали в WhatsApp, все, скрины летят по всем сторонам.
2: Это стенгазета сразу превращается.
1: Доброе утро, друзья.
2: Ну и девчонки, да, тоже не забывайте, мы, парни, тоже языками почесать очень даже не дураки.

0: пятницу вообще все по-другому. В пятницу ощущение такое, словно цветы ароматнее, шоколад при ахле, а какой приятный. Это же натуральный хруст французской булки. Чисто пятничный вайб. Какая упоительная вещь, согласна?
1: Так, вы знаете, как тяжело вообще работать с Никитой? Ты просто вот включается микрофон, что? Какая французская булка? А если вы думаете, что сейчас он стоит тут или сидит, и в руках у него французская булка, это
0: все чушь. У меня в руках мороженое.
1: У него мороженое, во-первых. Вообще не было разговора ни про какие булки. Человека просто вот понесло.
0: А вот то, что ты выхватила именно про булку, это может каким-то образом...
1: Сколько можно со своими булками, Никита? А главное, французскую захотела. Вы посмотрите,
0: ну, потому что у нее...
1: Мажор какой!
0: Помните, да, вот про вальсы Шуберта еще в песне было? Потрясающая штука. Это, мне кажется, один из главных маркеров 90-х. МММ, хруст французской булки и Майкл Джордан. У меня все.
1: Ничего себе, а Майкл Джексон, куда ты его?
0: 80-е.

0: А это еще не был, да? Он был
1: а в 90-е он был уже. В 90-е он был уже не в Prime Era. А, у все? Него триллер-то вышел когда?
0: Когда?
1: В середине 80-х. А потом он выпустил абсолютно обалденный Dangerous. И
0: да,
1: это был классный альбом.
0: Это было, да.
1: Там были песни Black or White. И в целом. И, кстати, Майкл Джордан у него снимался в одном из клипов.
0: Все, объединились две твои фантазии.
1: А потом?
0: Хорошо,
1: а потом.
0: Для, до этого La La Land'а его тебе было далеко.
1: La La Land'а? Neverland'а.
0: Neverland'а, но который La La Land, я решила. А так бы тебя бы вот заманили бы. Сказали бы, там Джордан, и что? И сейчас бы сидел бы у психотерапевта.
1: Ничего,
0: ладно,
1: мне кажется.
0: Но я скажу, что, может быть, психотерапевту тебе и так пора, но это, ты знаешь, я просто как коллега со стороны, как будто бы
1: вбрасывай,
0: ты там сам уже решишь. Короче, раньше как? Раньше были такие шутки. А если ты, ну, там, встречался с девушкой, она такая, чего-то хочет, а ты такой, ну вот, там, вот денег еще не хватает, там, вот сейчас когда-нибудь что-нибудь. Она говорила, ну как ты можешь мне такое говорить, когда у тебя две почки? Ну, как бы был такой намек на то, что ты можешь
1: у тебя
0: одну
1: их две
0: продать, да. Угу. Вот пока у тебя их две, ты мне не можешь говорить, что ты мне что-то тут не купишь. Так вот теперь можно говорить по-другому. Да, есть еще один, появился новый способ заработка, и я считаю, что каждый мужчина должен воспользоваться им исключительно для того, чтобы сделать потрясающий подарок для своей женщины.
1: Ну или хотя бы создать новую присказку.
0: Например,
1: итак,
0: да, тут мы сейчас придумаем. Короче, значит, можно заработать от 15 долларов, что здорово, до 700.
1: Извини, извини, а ты уже сказала, каким образом?
0: Нет,
1: я послушал?
0: Еще, нет, я еще не сказала.
1: Смотри-ка, тянет интригу.
0: Я хотела сначала привлечь твое внимание.
1: Мне очень интересно, от 15 до 700. Я же, я уволюсь, так? Ну, как же?
0: Короче, сейчас оказывается в Китае, и я знаю, что не только в Китае, у нас уже тоже это все происходит, предлагают купить твою внешность для ИИ-ролика.
1: 15
0: то есть, как
1: долларов?
0: Бы, закам покажет от 15 до 700. Ну, видимо, смотря какая у тебя внешность.
1: 15. Дай бог 15. Там еще приплатить придется. Сколько юаней вы хотите, чтобы использовать? Хоть какую-то самооценочку я хочу из этого гешефта вытащить.
0: Короче, потому что, смотри, законы все-таки пока что еще работают, защищают нашу внешность. И поэтому не дело так, что ты там загружаешь эти файлы без твоих документов и подписи. Хотя, наверное, когда-нибудь это тоже будет поделать. Но не важно. Сейчас пока что готовы купить честно и будут использовать на протяжении энного количества лет. Тут вам очень важно будет прочитать какой-нибудь договорчик, который вам пришлют, и скажешь, да, просто подпиши.
1: Так там на китайском.
0: Ну, теперь с помощью ИИ ты сможешь перевести.
1: А ты понимаешь, что ИИ играет в китайскую дудочку? Он там переведет, как захочет, и ты его даже не наругаешь.
0: Ну, а ты тогда уже, у тебя же три оплекушки. Ну, вот тогда по всем оплекушкам и прогони.
1: Понял.
0: Тогда как-нибудь получится.
1: Да.
0: А вот, поэтому делают это не только актеры, но и простые люди, но независимо от того, решат ли актер или модели лицензировать вообще свои лица на
1: ну, Брэд Питт 700 евро точно заработает.
0: Думаешь?
1: Ну, конечно, он красивый. Я бы с Брэдом Питтом пошла. Серьезно, я вот с Брэдом Питтом я бы пошла.
0: Ну, это понятно. Угу. Кто бы не пошла, покажи мне этого смельчака.
1: И знаешь еще с кем? Знаешь еще с кем? С Александром Панкратовым Черным.
0: Что?
1: Да, а что? Видела,
0: а
1: какие?
0: А что это за фетиш вообще?
1: Видела, какие у него усы?
0: Что насчет Боярского?
1: Топ. Only You, Михаил.
2: Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20. ТОП-20. 17-я позиция.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. Небольшое похолодание и заметное усиление ветра. Сильная жара отступила. Дневная температура по стране от 18 до 24. Местами в Курзаме и Видзаме кратковременные дожди в Латгале и Сейли. После ночных грозовых ливней днем погода стабилизируется. Западный и юго-западный ветер усилится по всей стране. Скорость будет достигать 16 метров в секунду. На побережье температура 18-20. В центральных районах 21-23. На востоке до 24 по шкале Цельсия.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Хрусталёва.
1: Утреннее интерактивное Morning Show.
2: О-хо-хо, Наташа!
0: Ага, а Наташа тебя как будто бы здесь нет. Ты пустое место.
2: Да?
0: А, это я просто, потому что
2: а попробуй поговорить без фонов. Такого.
0: А мне вообще без проблем, без фон так удобней. А с фоном понимаешься под музыку, еще подстраиваться
2: ладно,
0: надо.
2: Ладно, все.
0: Так, слушай,
2: блеф прошел.
0: Да, я тебя уже поняла. Я совсем пропустила комментарий нашего слушателя по поводу того, что... Доброе утро, уважаемая Наташа, Никита, простите меня, но хруст французской булки звучит как будто бы это название для фильма для взрослых.
2: Там не так он такой сказал. Он
0: ну
2: не так
0: да,
2: сказал.
0: Но не надо так, как он сказал. Не надо.
2: А это сразу
0: не
2: же...
0: Не надо, Никита, не надо.
2: Сразу половина месяца теряется.
0: Не надо.
2: Друзья, не забывайте, вы слушаете радио, а радио на самом деле слушает вас.
0: Это факт, это да. Факт, и мы в постоянном контакте с вами. А смотри, контакт чем лучше всего, как бы скажем так, устанавливается? Подарками.
2: Репрезентативные, так называемые, расходы.
0: Ну, даже нет, видишь, тут получается как, будет хорошее мероприятие, которое мы уже не раз рассказывали. В эту субботу, 8 августа, будет невероятно крутой хип-хоп, ну, настоящий такой фестиваль.
2: Так это уже завтра.
0: Уже вход с 12 часов, начало уже в час, и до 11 часов. Вечера там все наши, как говорится, все будет тусовка полным ходом. И, конечно же, хедлайнер Моргенштерн, все в шоке, все видят эти плакаты рекламные, все хотят попасть, все хотят услышать, потому что что? Потому что он не так часто вообще можно его увидеть. И можно
2: давайте разыграем билеты на Relife Fest. Давайте разыграем. Когда мы будем это делать?
0: Потому что я предлагаю буквально через одну музыкальную композицию.
2: А я могу прямо сейчас.
0: Ты хочешь прямо сейчас?
2: Я могу прямо сейчас.
0: Хорошо.
2: Потому что ты правильно сказала.
0: Ты что, готов?
2: Дружба классно достигается с помощью подарков, но да. Еще здорово, когда они внезапные.
0: Да, да,
2: вот
0: да.
2: Вот так, хопа, с вертушки.
0: Мы-то по этому поводу завидуем нашим слушателям. Почему? Во-первых, я бы хотела, чтобы кто-то пытался меня купить за подарки. Не моя история. Угу. Жалко, обидно, все приходится само покупать. Но я сейчас тоже буду пытаться, я не знаю твой вопрос, поэтому я тоже буду пытаться выиграть 2 билета на Relife Fest, который состоится уже в эту субботу, друзья. Если ты сейчас не выиграешь, быстро заходи на ticketshop.lv и приобретай билеты, потому что там Моргенштерн, Платина, Лил Кристал, Флэш, Лил Морти и Судрова Сырц, наши ребята вообще, диджей Мишкин.
2: Короче, будет рэп.
0: Будет рэп.
2: На Вандерсале.
0: Да.
2: Давайте поговорим про рэп.
0: Давай.
2: Дело в том, что рэп-тексты куртуазные.
0: Подожди,
2: часто...
0: давай сейчас объясним. Ты, это уже начинается вопрос?
2: Ну, я подкатываю к нему.
0: Те, кто догадываются с ответом, присылайте как можно быстрее правильный ответ, и мы будем искать победителя. Давай.
2: Сейчас я буду цитировать рэп-куплеты, но в конце каждой строчки я буду замолкать. И ваша задача, мало того, что узнать песню, потому что...
0: Но название ее не нужно присылать.
2: Моргенштерн.
0: Это
2: будет Моргенштерн.
0: Все Моргенштерн, хорошо.
2: Да. Если вы хотите билеты на Моргенштерна, было бы неплохо вам разбираться в его творчестве, друзья. Извините за такое занудство, но все-таки Relife уже завтра.
0: Так, думаю, и Моргенштерн. Погнали.
2: Так вот, сейчас я буду произносить 4 строчки, и в конце каждой строчки вам нужно будет...
0: Мы ждем 4 слова от каждого, правильно?
2: Да, да, закончи строчку.
0: Давай.
2: Итак... Слушайте внимательно, сейчас начинается рэп. У меня насущный выбрать себе Rolls-Royce или это Big Boys Playing Тимати в клубе, все знают.
0: Короче, там 4 слова, да, должно быть потом? Так, нам что?
2: Слов больше.
0: Слов больше ты
2: да.
0: пропустил?
2: В первой строчке одно,
0: да.
2: Во второй строчке сдвоенное слово, считай, 2, в третьей 2 слова, а в четвертой вообще 3. То есть, если посчитать...
0: Ну, ничего себе, Никит, ну ты хочешь, чтобы что? Люди все это прислали, давай еще
2: 8
0: раз
2: слов.
0: Тогда. Давай
2: да,
0: еще
2: да,
0: раз.
2: Да, без проблем. У меня насущный выбрать себе Rolls-Royce или это Big Boys Playing Тимати в клубе, все знают...
0: Да, друзья, этот конкурс придумал Никита, если что.
2: Да, да.
0: Это его потрясающая идея.
2: Присылайте, пожалуйста.
0: Он нашел эти супер.
2: Угу.
0: Есть вариант? Все знают, как мы тут зажигаем. Есть такой вариант?
2: Нет.
0: Это только от нашего слушателя. Он
2: все знают. Я буду потихонечку продавать.
0: Ага.
2: Все знают, там строчка заканчивается. Тимати в клубе, все знают, кто я такой.
0: Есть,
2: и это довольно
0: нас,
2: логично.
0: Есть у нас, нам прислали правильный ответ. Подожди, так. Все, стоп.
2: Ага.
0: Подожди, посмотри, у нас...
2: подожди, у нас есть. Есть!
0: Солвейга, Клау,
2: как ты это сделала?
0: Подожди.

0: Так, проверяем. У меня насущный вопрос.
1: Она не написала! Она не написала слово «вопрос». Вопрос есть, да,
0: но она, но она очень близка.
1: Давай дальше.
0: Она очень близка. Да. У меня насущный вопрос. Угу. Выбрать себе Rolls-Royce или Rolls-Royce.
1: Угу.
0: Да?
1: Есть у нее правильный ответ. Да, дальше погнали.
0: Это Big Boys playing Big Toys.
1: Да.
0: Отлично.
1: Mm-hmm.
0: Тимати в клубе, все знают, кто я такой.
1: Ну да, друзья, ну что, все, победа,
0: продано,
1: победа.
0: Продано. Солвейга, поздравляем, завтра, 8 августа.
1: Именно будете... ты будешь тусоваться на Real Life Fest'е. Можешь прийти первый в очередь к 12 часам утра и до 11 часов вечера, чтобы ничего не пропустить. Дорогая, поздравляем, ты молодец, но Никита тут вообще насочинял. Ну, молодец.
0: Ну, может, мне просто пора на выходные. Но Солвейга справилась, и слава богу.
1: Подожди, да.
0: Это было нелегко.
1: Все, друзья, поздравляем, скоро продолжим.

0: сразу после короткого перерыва. Не умею грустить, от Джиган и Леша Свик. Сони Фадера, let me be in your arms. Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Топ-радио, дамы и господа.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее?
7: Свежее.
6: И местное?
7: Верно.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
8: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
9: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
10: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
11: Вау! Ничего себе предложение! Подвесное кресло Домолетти 79,99. Шестиместный комплект садовой мебели 299 евро. Катушка с шлангом Гардена всего 199 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
12: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: А что, Наталья, у вас же крутой литературный клуб имеется в распоряжении. Есть такое?
1: Да. Встречались с девочками, обсуждали «Скорбь сатаны». Дочитала. Вчера вообще не отрываясь.
0: Я наблюдаю за энтузиазмом, с которым ты занимаешься своим книжным клубом. И правда здорово. Скажи, пожалуйста, у вас среди авторов когда-нибудь...
1: Маленькое хобби.
0: У вас среди авторов бывал Константин Бальмонт когда-нибудь такой?
1: Нет, еще нет.
0: Слушай, Бальмонт был обалденный чувак. Сейчас расскажу, к чему он тут вообще. Только что была песня «Манхэттен» называется.
1: Yes.
0: Это один из районов Нью-Йорка. А вот как раз поэт Бальмонт обладал настолько интуитивным мышлением, что вот он в Нью-Йорке ни разу не бывал, но он мог себе прекрасно представить то, как выглядит, например, Манхэттен, да? Деловой центр Нью-Йорка.
1: Да.
0: Ты знаешь,
1: это как Высоцкий про горы.
0: Да, типа того. Я хочу сейчас немножечко врубить Константина Бальмонта и рассказать тебе про Нью-Йорк, хотя я там ни разу не был.
1: Давай, погнали. Конечно, я тоже там никогда не была, но очень хочу, кстати.
0: Из чего состоит Рига?
1: Да.
0: Порциэмс, Имонта, Илгуцэмс. Как у нас это называется? Микрорайоны?
1: Конечно.
0: В Нью-Йорке их всего 5, и это Боро. Они так называют свои районы, и Манхэттен — это деловой центр. Мы только что послушали песню про деловой центр.
1: Да,
0: и,
1: туда приходят все те, у кого есть дела.
0: Да. Но поскольку
1: если
0: мы...
1: у тебя дел нет, ты оттуда, туда не, тебя не пускают.
0: Ну, если ты Фрэнк Синатра, то ты можешь очень хорошо там кайфануть и написать про эту песню. То есть у Фрэнка Синатра классные песни про Манхэттен. Что еще есть? Есть, например, Бруклин. Добро пожаловать в Бруклин. Это самый населенный район, самая населенная бора города.
1: Короче, там больше всего, проблем с парковкой, судя по всему.
0: Абсолютно верно. А еще, там проживали такие ребята, как Notorious B.I.G.
1: Yes.
0: И Джей-Зи тоже очень часто упоминает в своих шлягерах этот бора.
1: Это потому, что он хочет сделать вид, как будто он помнит, каким он был бедным.
0: Ну, подождите. А что вы скажете, например, про Бронкс? Кто про Бронкс пел? Дженнифер Лопес.
1: Да.
0: Don't be fooled by the rocks, дорогат. I'm still Jenny from the block.
1: Used to
0: have a little, now I had a lot. No matter where I go, I know where I came from. И Бронкс, они кричат.
1: Да, все понятно. Видишь, Бен Аффлек не очень согласен с ней, что она по-прежнему девочка с района.
0: Есть еще Куинс.
1: Она такая: давай кольцо. Такое, которое никто не видал.
0: Да, они уже разбежались уже какой-то.
1: А слушай, они сейчас, возможно, опять. Там у них там
0: по-третьему?
1: Да, ну посмотрим.
0: Бог любит троицу.
1: Ладно, продолжаем.
0: Ну еще, конечно, есть Куинс, место обитания. Ну, например, группа Mobb Deep часто про это пела. Это уже глубокое погружение в урбанистический культ. Это вот Куинс — это самое большое по площади. Там этническое разнообразие. В Куинсе можно встретить кого угодно. Можно встретить латиноамериканцев. Можно чукчу встретить.
1: Можно там встретить всех, кроме нас с тобой, по-моему.
0: Ну, лиха беда начала, я считаю. Ну и, наконец, последний район — Staten Island. Это место, которое воспели в своем творчестве наши с тобой любимые Wu-Tang Clan.

же части, да, погрязла в небольших пробках. Со стороны Булит до 10 минут, Далгу Гривс примерно такая же ситуация, тоже до 10 минут. Лачклаш в сторону Сатеклас уже чувствуется, что есть некоторое замедление движения, до 10 минут также потеряете. В принципе,

0: akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека».
2: Выгодное предложение уже в «Бунецивс АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
3: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
5: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
7: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на Юск.ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: С новым часом, Наташенька.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем вас. Здесь по-прежнему еще молодые.
1: Да, 25 лет, 37.
2: Не всегда красивые, но стараемся.
1: В смысле не всегда? Всегда! Но не просто нужно перенести в другую сторону равнение.
2: Стараемся, стараемся, друзья. Не буду врать, не буду врать. Вы нас не видите, я вижу, поэтому поверьте мне.
1: Тут в начале часа Питбуль сыграл.
2: И что?
1: А это ведь один из главных.
2: А где-то не сыграл?
1: Отмененный концерт Питбуля — это один из главных мимасов лета 2026. Да. Примерно...
2: Лысые мужчины в центре Риги.
1: Столько эстетики.
2: Забитые кафешки, бары, рестораны в тот день.
1: Мне кажется, это вот поп-музыка, как она есть. Самое главное — это даже не артист. Самое главное — это вот его, что называется, вайбы. Правильно?
2: Вайбы, хайпы, да, все да. На эти буквы.
1: Я с тех пор считаю, что Питбуль — это шедевр маркетинга. Что еще этим летом было на хайпе?
2: Что еще на хайпе?
1: Песня «Она танцует под Шаде». И, конечно, и погода. Дождливое лето.
2: Да. И мне каждый человек, у которого есть рот, пожаловался на плохую погоду этим летом.
1: И на песню «Она танцует под Шаде».
2: Ну, это вряд ли нет. Мне нравится, чего тебе? Да ты потому что работаешь очень много всяких своих бинго-шминго и все остальное. Поэтому
1: может быть, я просто слишком много скроллю.
2: У тебя передоз, понимаешь?
1: Перескролл.
2: Перескролл.
1: Это правда.
2: У Никиты перескролл, поэтому... А песня классная, нормальная.
1: Помнишь, как несколько лет назад была популярна песня про шоколадку?
2: Я вообще не понимаю, какая шоколадка?
1: Я расплываюсь! Это как шоколадка на лобовом окне. Тебе срывает крышу и рвет чердак.
2: О, я узнала песню, да.
1: У тебя чудак, а ты меня, я малышка.
2: Я, да, слушай, помню, ну, отличная песня.
1: Минаева пела.
2: Да, тебя она тоже заколебала?
1: Нет. Ровно как и «Она танцует под Шаде». Прекрасные обе песни.
2: Летний хороший вайб.
1: Очень здорово попали в публику.
2: Да.
1: Да так, что не вытащишь.
2: Отлично.
1: Словно заноза.
2: И пусть останется на веки веков.
1: Да.

0: Сериал «Охотники за привидениями».
1: Слушай, ну а ты же знаешь, что у каждого радиоведущего вообще есть свои такие заэфирные как бы присказки или то, как он готовится ментально к тому, что сейчас...
0: Или легкая ОКР.
1: У тебя опыт работы на многих радиостанциях и со многими прекрасными коллегами.
0: Я всякое видал.
1: Ты всякое видал.
0: Ага.
1: И сам всякое показывал.
0: Ты показывал.
1: Наверняка.
0: Ой, да, я концертный, я концертный.
1: Короче, я в свое время тоже, когда была молодость, были такие времена, и я отправилась за границу на радиостанцию на практику.
0: Ты шутишь?
1: Да.
0: И в тогда, Нью-Йорк?
1: Хотелось бы. И тогда у меня, конечно же, была мечта, я даже не могла представить, что я когда-то буду работать в утреннем эфире, и я очень хотела прикоснуться к этому утреннему эфиру, и меня пустили просто посидеть рядом, посмотреть, как работают настоящие профессионалы. И, короче, и там, ну, это я вот сейчас скажу по-русски, да, но вот был, значит, смысл такой, что каждый раз перед тем, как вот включался микрофон, не знаю, за 30 секунд, за 15, главный ведущий, он просто смотрел этот микрофон, все время так говорил, так будет плохо или будет хорошо. Но это другие слова, понимаете, будет плохо или будет хорошо. Использовал другие слова, понимаете, каждый может ставить свое. И я все время думаю, что с этим человеком, что у него в порядке. И потом мне уже его соведущий поворачивается, он говорит, слушай, это нормально, человек настраивался. И сейчас, а у меня погнали. Я когда уже готова к эфиру, я такая, все, погнали.
0: И мне кажется, что это синонимы. Я имею в виду, это разговор об одном и том же. Ты таким образом как будто говоришь себе, будет то, что будет.
1: Будет то, что будет.
0: Будет то,
1: ну,
0: что
1: смотри,
0: будет.
1: Мы же живем всю жизнь с тем, что не боимся вот этой кнопки on air. Ты же знаешь, что большинство людей вообще, их это пугает.
0: Каждому свои бояки.
1: Да. А видишь, а мы просто не понимаем, что у нас на самом деле люди слушают.
0: Но мы тупые.
1: Да.
0: Вы не забывайте.
1: И это работает, мои дорогие. Давайте так, список профессий, где тупость вообще является плюсом. Подумаем.
0: Да.
1: По этому поводу.
0: Хорошо. Да. Давай попробуем.
1: Вот где прям вот он не самый умный, и это хорошо, нам такой человек и нужен.
0: Разгоним этот маховик.
1: Давай.
0: Да, интересно.
1: Всем доброе утро. 2:15:37.
0: Сейчас покреативим. Top Radio. We love summer.

0: Сразу после короткой паузы. Светлана Лобода. Взрослые девочки не плачут. Сони Фадера, tell me. Шакира и Берна Бой. Дай-дай. На топ-радио.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая.

0: Выбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
1: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм €79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм €3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм €2,89. Lidl. Стоит того!
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99. Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
4: ТВ6 Jolūts bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

0: Действительно, не надо плакать, верно?
1: Плакать не надо. Мы сейчас, слушай, что, мы начали говорить про то, про те профессии, где можно быть не самыми умными, но не самыми умными. Но все-таки это профессии тоже нужны. Мне нравится, что наши слушатели такие раз, расскажу про себя. Знаешь, вот честные, открытые.
0: Потому что не хочется никого задевать. В таких ситуациях как?
1: А ты добрый, ситуациях... Никита, ты добрый.
0: Прежде всего, надо над собой ржать, верно? Ну,
1: конечно.
0: Потому что у всего есть солнечная и теневая стороны. В любой ситуации ты можешь себя дураком почувствовать. Нужно просто не тем углом повернуться к ней.
1: Слушай, ты знаешь, меня расстраивает, что в этой жизни именно... как говорится, знаешь, вот про тупо говорят, что это как...
0: О, у меня есть классная присказка.
1: Как с мертвым, помнишь?
0: Угу.
1: Там говорили, что тебе уже все равно как... Короче, ладно, не судьба.
0: Не, лучше с умным потерять, чем с дураком найти, вот так.
1: Это тоже верно. Я к тому, что именно они не понимают, что они такие. Понимаешь, я к этому. Поэтому, если ты уже понимаешь, что ты такой, то значит, ты уже не такой.
0: До конца такой.
1: Да. Итак, компьютерный техник, пишет наш радиослушатель. Мозги не особо нужны, если честно. Сколько раз был такое? Штуком заработал, а ты такой сидишь и думаешь, ну я ж ничего не сделал. Но клиенты с важным видом профи.

0: заявляешь. Мне пришлось перекомплектовать интегрированные функции подсистемных процессоров и просто выставляю счет. Класс.
1: Все достаточно просто.
0: Все достаточно просто. Как будто бы
1: говорили
0: можно быть тупым,
1: идти в IT.
0: Иди в IT, да.
1: Да, да. А мы что-то как-то уж не знаю. Ну, я вот, даже допустим. Помню момент, когда заявляли, что IT-рынок растет какими-то семимильными шагами. Вот экспонентно растет. А мы такие, ой, я хочу работать на радио, я хочу на радио. Помнишь, да, дискурс?
0: Да, да, да, да.
1: Ну, мы подумали, что очень пригодится.
0: Сделали ставку не на ту карьеру.
1: Обладать низкой базой здорово, когда. Например, просматриваешь для ТикТока видосы, говоришь, да. Это можно, это нельзя.
0: О, это вообще классно.
1: Да, да, да, нужно быть достаточно непробиваемым. Но это не подходящее слово, нужно просто обладать какой-то такой очень плотной психикой для того, чтобы все эти видео смотреть и потом нормально ночами спать.
0: Чтобы тебя вообще ничего не затрагивало.
1: Радиоведущий, понятно, понятно, потому что...
0: Ну, вообще, ладно, ладно, ты же понимаешь, что все равно это нужно быть очень много других качеств. Ты хорошо, ты можешь быть не самым интеллектуальным радиоведущим, но тогда ты делаешь акцент на голос, подачу и какой-нибудь вот такой драйв. Как-то ты забываешь, что ты там
1: говоришь.
0: Какой
1: ужас, да-да-да.
0: Ну ты знаешь, ну кто-то вытягивает эту сторону.
1: Это так ужасно, что даже красиво. Да, но еще я подумал о том, что вот, например, когда занимаешься творчеством, тоже, особенно если это наивное творчество.
0: Например?
1: Если, ну, например, какая-нибудь такая вот поп-музыка, с очень-очень простыми...
0: примитивными такими нотами, за которые ты пытаешься кого-то зацепить, да?
1: То есть все. У павиана морда синяя, он не умеет целовать, да? Нужно же в это верить, чтобы хорошо звучало.
0: Тогда ты можешь быть чуть-чуть, скажем так, не сильно интеллектуально развитым, и тогда ты это можешь преподносить, как будто бы это действительно дар божий.
1: Если ты не веришь в то, чем ты занимаешься на 300%, то зачем ты тогда этим занимаешься?
0: Я тебя понимаю.
1: Если в творческих профессиях, мне кажется, на 100%. Но, опять-таки, это идеализм. Я думаю, что простой, легкой, наивной музыкой приятно заниматься, когда тебе ежемесячно приходит чек на 300 тысяч долларов.
0: Ой, это было бы потрясающе.
1: Тогда все, тогда, друзья, знаете...
0: Завершим тогда профессии, которые хотелось бы, чтобы там не работало тупых людей, но там работают они.
1: Где?
0: Встречаются.
1: Не-не-не-не-не-не.
0: Курьеры доставки.
1: Нет.
0: Да.
1: Я
0: устала отвечать на их звонки. Hello!
1: Подожди, ну, во-первых, это...
0: Ты говоришь, какую дор вы открыли?
1: Угу. Ну, они просто no comprende, они впервые в Риге.
0: Ну, нет, они не впервые уже, там, у меня есть уже свои фавориты, но каждый раз одни и те же проблемы.
1: Ну, в общем, везде есть свои рок-звезды, везде есть мастера цеха, везде есть люди, у которых все еще впереди. Это такой легкий дисклеймер. Мы все профессии уважаем.
0: Да.
1: Мы просто хотим сказать, что везде есть место проявлением самых-самых разных качеств.
0: Конечно! И ты знаешь что? Вот иногда люди же по-разному относятся к своей работе. И я так счастлива за тех людей, которые говорят, у меня жизнь вне работы. Поэтому я беру самую простую работу, чтобы я ее сделал, получил свою денежку, а дальше у кого горы, у кого реки, у кого путешествия, у кого своя дача. Говорит, ничего не хочу знать.
1: У кого цирк Дю Шалель. Кстати, кто на радио работает, тот цирк и не смеется.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня в Латвии становится умеренно теплая погода с переменной облачностью, кратковременными дождями и порывистым западным, юго-западным ветром. Он будет крепчать. Температура воздуха до 24, прямо сейчас 19 градусов, выше 0, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура максимально, воздух прогреется в Латгалии до 24. Сильная жара спадает. Комфортное летнее тепло, говорят метеорологи. Западный, юго-западный ветер заметно усилится. Повторяю, солнечные часы будут сменяться облачностью. Местами по Латвии пройдут небольшие кратковременные дожди. Имейте это в виду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: скоро у кого-то отберут пульт. Короче, рассказываю. Ты сейчас офигеешь, я офигела. Итак, в Южной Корее, знаешь такую страну?
1: Я знаю, да.
0: Да, у них проблема с северной.
1: Ну, не могут поделить, да. Не могут поделить некоторые принципиальные вопросы решить.
0: Короче, как всегда. Итак, там проблема. Очень жарко. Я тебе скажу, что вот в начале августа, да, то есть как вот в Южной Корее температура достигла 42,5 градусов. Действительно проблема. Тяжело живется, понимаешь?
1: Согласен.
0: Жарко. Очень,
1: согласен.
0: Это очень жарко. Молодой человек решил помочь обществу и специально для этого разработал мобильное приложение, которое помогает тебе прокладывать маршрут от точки А до точки Б, где Б — это та точка, куда тебе нужно попасть, а А — это точка изначальная, по наиболее затемненным участкам города.
1: Теневые карты.
0: Да, он предлагает тебе.
1: Теневые маршруты.
0: Да, согласно тому времени суток, да, когда ты собираешься пройти по улицам того или той или другой
1: части. По тенистым местам.
0: Он тебе предлагает маршрут, чтобы ты максимально избежал солнышка и максимально попал в тенечке, по тенечку пошел.
1: Параллели меридианы.
0: Представляешь?
1: Ага. Ничего себе. Это так по-корейски.
0: Это так удобно.
1: Я думаю.
0: Это так забудно. Отливо.
1: Да, да, это правда.
0: Даже сразу же ты прокладываешь маршрут, и у тебя сразу же аппликушечка пишет, часть пути в процентах будет состоять вот из тени.
1: С другой стороны...
0: А сколько тебе придется все-таки выйти на солнышко, хочешь ты того или нет?
1: Очень локальное ноу-хау, потому что места, в которых часто солнце светит, много солнечных дней, это, пожалуйста, да, это успех. А если, например...
0: Нам нужно наоборот, конечно.
1: А когда у тебя солнечных дней по пальцам пересчитать, как у нас, мне кажется...
0: Обидно. Мы тогда бежим вот так, давай-давай, лучи все на меня!
1: Витамин D! Все любят загорелыми быть. А ты знаешь, что до Коко Шанель загар считался признаком низкосословности?
0: Ну, конечно, это же значит, что ты как рабочая там крестьянка, ходишь по полям, не можешь под зонтиком весь день пробыть.
1: Да, но Коко Шанель отправилась в круиз, она уже была тогда рок-звездой из мира моды.
0: Да,
1: и,
0: она была молодец.
1: В круизе она подзагорела.
0: И вела именно загар в моду она?
1: Я тут просто квиз на днях вел. Там был вопрос про Коко Шанель.
0: И ты запомнил.
1: Да.
0: Молодец, Никита. Ты всю вот эту дрянь, которую где-то находишь,
1: тащишь. Чем бесполезнее информация?
0: Тащишь в эфир. Молодец. Нет, это хорошо. Ты же явно завтра забудешь про нее.
1: Более того, я забыл, о чем я только что говорил.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 €4 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Молодой человек, что вы этим хотите сказать?
2: Я хочу сказать. Вот про молодость хотел сказать. У всех сейчас есть...

0: есть искусственный интеллект, который знает по запросам твоим, знает тебя лучше, чем твой психотерапевт. Повадки, интересы, дискурс.
1: Лучше, чем полиция.
0: И я думаю, что это классно. Это значит, что у тебя появился медиум. Что это значит? Сейчас переведу. Вот назревает какая-нибудь...
1: Давай я у него спрошу, что он обо мне знает.
0: Какая-нибудь ссора назревает. Недоразумение, скандал. Ты понимаешь?
1: Скандал now.
0: Выяснение отношений.
1: Да.
0: Я считаю, что в 21 веке не камильфо повышать друг на друга голос. Нет. Когда у вас есть искусственный интеллект, вы просто можете друг напротив друга поставить на громкой связи два GPT, чтобы они непосредственно, апеллируя к вашим повадкам, особенностям, к тому, какие вы люди, они просто выясняют отношения за вас. А вы, в свою очередь, просто наблюдаете за этим и приходите к консенсусу. Да, я знаю, что
1: Нет, ссору нельзя скипать. Ссора —
0: часто
1: это
0: мы
1: самое прекрасное.
0: Да-да, само раскручивание этого эмоционального маховика.
1: Конечно.
0: Оно
1: обязательно вообще в наших отношениях, в любых отношениях. Я вчера поругалась со своей лучшей подругой.
0: Зачем?
1: Да, все. Ну, значит, пришло мне сообщение, что Наташа не хотела говорить, но...
0: Все время вот это
1: да,
0: вот «но».
1: Да, и вот после этого «но» то, что тебе вообще не хочется...
0: Все, что было давно, можно было не писать.
1: Да.
0: И ты ей устроила.
1: И она мне устроила, и я ей устроила. Мы вместе все поустраивали.
0: Короче, отменяем искусственный интеллект.
1: Вот
0: я чувствую, что вы обе очень довольны друг другом.
1: В итоге помирились, поплакали. Да, реально. Потом сказали вот это «но я тебя люблю».
0: Хоть ты и тварь!
1: Так друг другу мы и сказали. И, обнявшись, пошли дальше по жизни.
0: Видите, парни?
1: Без этого вообще не знаю.
0: Мы часто гордимся своей маскулинностью, тем, как мужик сказал, мужик сделал, вот это все.
1: Честно говоря, в последнее время так никто не делает.
0: Потому что be water, my friend. Ну, серьезно, это же твой друг.
1: Мужик сказал, ничего не сделал.
0: С другом, знаешь, вот прикольно поругаться, а вечером позвонить, сказать, старина.
1: А вы, мужики, вот вы ругаетесь? То есть я знаю, что вот девчонки, они ругаются. А в вашей мужской дружбе у вас есть ссоры?
0: Разумеется. Любое.
1: А они открытые или закрытые?
0: Они разные бывают. Но если, например...
1: Но со своим другом ты выясняешь? Так, ну,
0: вот если как... мне после ссоры звонит мой товарищ, я никогда не откажу в примирении. И наоборот, я жду того же самого, поскольку...
1: А сам ты часто звонишь в отношениях?
0: Да, регулярно. Для меня это вообще не проблема.
1: Ты чаще идешь на встречу или...
0: Ну по-всякому. А. Нету статистики. Нету. Да. Грешно вести статистику таким вещам.
1: Да.
0: Но в целом я просто хотел сказать, что легкий скандал — это не конец света.
1: Это только начало, я считаю.
0: Если при этом... Кто такая Света?
1: Я тебе скажу так. Моя теория вообще такая. Ты с человеком сходишься новым, да? То есть это может быть такая там подруга, например. А ты с ней дружишь. Все такие хорошо, все так здорово, все так здорово. И должен произойти момент скандала. Должен.
0: Да.
1: Такого не бывает, что вы не... Все равно мы все разные, и это...
0: Давай-ка я резюмирую.
1: Момент. И вот эта точка как раз-таки того распутья.
0: Да.
1: Люди, которые не должны быть вместе, и на самом деле это была не дружба, а просто какой-то бла-бла-бла, оно расходится по сторонам.
0: Правильно.
1: А вот те люди, которые должны... Вот что такое настоящая дружба? Они после ссоры... восстанавливают отношения, и тогда это говорит о том, что вы сможете долго пройти
0: по
1: этому пути, который называется жизнь.
0: Вы уже прошли вы уже убегали
1: от поселковых. Как мы нашу ссору подытожили с подругой?
0: Ну?
1: Давай, все, успокойся, нам еще всех остальных подруг хранить и обсуждать на похоронах. Все.
0: Молодцы.
1: Большие планы.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Stonrok – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrok – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrok – очевидная прочность.
2: 30-летие Parkside. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl. Стоит того.
3: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.

0: Это Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салга разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
3: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
4: Все, я обожаю то, что нужно говорить всем пока-пока, до скорой встречи, план на выходные уже есть. Я попробую прожить их так, чтобы в понедельник вернуться.
5: Тут добавить даже нечего.
4: Да, давайте, сделаем все вместе так, вместе в понедельник скажем доброе утро.
5: Вы, ребят, себя берегите, вы нам в понедельник еще нужны.
4: Не споткнитесь, пока!
5: Чао!

знаю, таких пятниц у нас впереди осталось всего три. Но если посмотреть с другой стороны, то их впереди еще целых три. Вот так вот. Математика одна и та же, но вот в зависимости от формулировки настроение совсем разное. Согласитесь? И вообще психологи говорят, что пятница один из самых приятных дней недели. А как мы можем поспорить? И, конечно же, не потому, что работать становится легче. Но просто мозг уже предвкушает отдых. И даже если вечер еще не наступил, то вот это само ожидание выходных уже делает нас намного счастливее и расслабленнее. Так что предлагаю сегодня никуда не спешить, получать удовольствие от этой пятницы, ну и потихоньку строить план на выходные. А это Топ Радио, с вами Лина.

0: акция.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Вау! Ничего себе предложение! Пылесос Kärcher VD3 59,99. Индукционная плита Electrolux 279 евро. Стиральная машина Beko на 6 килограммов 219 евро. Casino Kai. Предложение действует до 12 августа в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
7: Топ Мьюзик.
8: Прямо сейчас.
7: Песня из Топ
8: 20. Это Топ 20.
9: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.

И знаете что? Мне кажется, что все-таки двигатель прогресса — это как раз-таки и есть наше ограничение. Потому что пока все хорошо, мы редко пытаемся что-то кардинально изменить. А вот когда сталкиваемся с реальной проблемой, появляется огромное желание найти способ ее обойти. И вот именно так рождаются самые интересные идеи и изобретения. Получается, в нашей неидеальности часто скрывается настоящий прогресс.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части

0: Порывы западного ветра достигнут 13 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: Top Radio. We love summer.

наших широк экстремальная жара. Это, как правило, 2-3 дня. И главное еще успеть и не пропустить эти дни, сидя на работе или, чего хуже, заболеть именно в эти дни. То в некоторых странах Европы сейчас все гораздо серьезнее. В Италии впервые одновременно во всех крупных городах объявили максимальный красный уровень опасности из-за жары. Температура местами приближается к 40 градусам. Туристам советуют не выходить на улицу днем, а Колизей и Пантеон даже продлили часы работы вечером, чтобы люди могли посещать их, когда стоит, ну, хоть немного прохладнее. В Австрии вообще установлен новый температурный рекорд – 41,2 градуса тепла. А в Венгрии из-за жары и обмеления Дуная уже пришлось экономить электроэнергию, а в Германии низкий уровень воды осложняет работу речного транспорта. Так что наши плюс 28 на пару дней – это еще очень даже щадящая версия лета. Хотя я уверена, что когда жара

0: конкурс, друзья, розыгрыш. Давайте же разыграем последние два билета на Relay Fest, который пройдет уже завтра в Риге на Wondersala. Всю неделю мы разыгрывали билеты, и вот она, последняя возможность урвать и сходить завтра, оторваться по полной. Как всегда, задаю один простой вопрос, получаю один простой ответ, и все, и билеты ваши. Звоните на наш номер 250037. И вопрос мой звучит сегодня следующим образом. У многих рэперов в псевдониме есть приставка Lil. Например, Lil Wayne, Lil Pump, Lil Peep, в конце концов. Они не выступят завтра в Риге, но выступят другие. Например, Lil Crystal и Lil Morty выступят на Relay Fest. И мой вопрос следующий. Что же означает это слово Lil? И у нас есть звонок, и сейчас мы, надеюсь, услышим правильный ответ. Привет!
1: Добрый день.
0: Добрый день. Как

0: тебя зовут?
1: Меня зовут Александр.
0: Александр, привет. Рада тебя слышать. Ты был первым в нашей очереди звонков. И слышал ли ты вопрос, заветный вопрос, который откроет тебе путь на Relief Fest?
1: Слышал.
0: Да.
1: Это от слова little.
0: Little, конечно же. А если по-русски?
1: Маленький, младший,
0: да, так и есть. Совершенно верно. Поздравляю тебя с правильным ответом. Билеты на Relief Fest твои.
1: Спасибо большое.
0: И один вопрос вне конкурса к тебе. Если бы ты был рэпером, то как бы тебя звали? Какой бы сценический псевдоним ты бы выбрал и взял ли бы ты эту приставку Lil?
1: Ну, нет, во мне 95 килограмм веса, поэтому я Лил точно не подошел бы.
0: А что тогда, Биг Алекс?
1: Да, что-то такое.
0: Отлично, на этом мы порешали. Что ж, мы тебе расскажем, как ты получишь свои билеты. Уже завтра отправишься на Relief Fest на Ландерсало. Участвуй еще, прекрасной тебе пятницы и отличного концерта.
1: Спасибо, хорошего дня.
0: Спасибо большое, Александр. Ну и мы продолжаем наш эфир Топ Радио с песней от исполнителя, у которого тоже есть приставка Lil. Его зовут Lil Jon. С Ашером когда-то выпустили очень классный трек. Yeah. С ним и

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла. На востоке страны до плюс 24. В столице во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Порывы западного ветра достигнут 13 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью.

0: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī Eiropā.

0: Pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminora V. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. Апотека.
3: New entry.

актрису Анну Тейлор-Джой. Но это звезда сериала «Ход королевы», еще фильмов «Фуриоса» и «Меню». Так вот, недавно она поделилась интересной мыслью о работе актеров. Анна призналась, что не хотела бы играть по так называемому методу Станиславского. Это когда актер настолько глубоко входит в роль, что продолжает жить жизнью своего персонажа даже после команды «Стоп». И некоторые специально не выходят из образа неделями и даже месяцами, разговаривают как их герой, одеваются как герои в обычной жизни и требуют, чтобы окружающие обращались к ним по имени персонажа. И по словам Ани, многие актрисы просто не могут себе такого позволить, потому что

неконтролируемое безумие, потому что по 16 часов в день ты думаешь, как другой человек, двигаешься, как он, живешь его эмоциями, но при этом остаешься частью большой съемочной команды, где нужно быть нормальным коллегой, а не человеком, который круглосуточно изображает своего персонажа. Аня, ну ты, конечно,

искусству, который тебе ближе. Но вот мне кажется, что Константин Сергеевич Станиславский наверняка бы сейчас внимательно все это выслушал, а потом вдумчиво сказал бы свое легендарное «Не верь».

выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-Зем цены в Мего.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems, Biķernieks.

0: Эку 145.
1: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.

говорю я вам, потому что не прощаюсь на сегодня. Вернусь к вам в своей дневной смене, друзья. Ну а пока что продуктивной пятницы, вкусного обеда, приятного аппетита. Продолжаем эту пятницу только в хорошем настроении, с позитивными мыслями. И услышимся!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Теперь викенд. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
2: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
3: Акропола, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Вау! Ничего себе предложение! Офисный стул 99 евро. Письменный стол Домолетти 39,99.

0: Рюкзак всего 4,99. Касинукай. Предложение действует до 12 августа в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: О-о, злоцена. Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
8: Празднуем 30-летие Парксайд. Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга станок для заточки сверл 19 евро. Строительный фен 9 евро. И органайзер для инструментов 9 евро. Lidl стоит того.
9: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
10: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi –

0: Привет, кто был вчера на концерте Calvin Harris? Я думаю, что вам понравилось. Молодец. Хорошо отработал, хоть и полтора часа, а треков у него на сутки без повтора. Мы послушаем с вами песню My Way от Calvin Harris, которая посвящена выходу из ограничивающей ситуации, преодолению преград и обретению личной свободы. Calvin Harris рассказал, что задумал концепцию песни много-много лет назад, когда увольнялся из продуктового супермаркета в Шотландии. Он мечтал переехать в Лондон и профессионально заниматься музыкой, но работа за минимальную зарплату удерживала его на месте.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Несмотря на то, что текст звучит как классический трек о расставании, сам музыкант в интервью рассказал совершенно неожиданный смысл.

что будем сегодня еще слушать неоднократно треки Кэлвин Харриса по одному в каждом часе «Хит за хитом». Много у него музыки, много классных хитов, которые он не успел сыграть, поэтому я это буду делать сегодня в эфире «Хит за хитом». Очень много достойных, но очень, оказывается, мало времени, 1.5 часа. Надеюсь, что вы насладились. Насладимся теперь и новой песней от Neo, Dance Right Now. На топ-радио пока этот трек еще не звучал и не звучит. И не факт, что будет звучать. Но он очень популярен. Neo, американский певец, автор песен и продюсер, один из главных голосов современного R&B. За его плечами огромное количество хитов. Перечислять их смысла нет, иначе это тоже растянется, как концерт Кэлвина Харриса, 1.5 часа. Сейчас он снова активно выпускает свою музыку. Dance Right Now вошел в его новый альбом, релиз которого состоялся совсем недавно, в прошлом месяце, я смотрю. Ну и главная идея этого трека, который мы послушаем, отражена в строчке: мы могли бы тратить время на то, чего не знаем, или мы могли бы танцевать прямо сейчас и позаботиться обо всем остальном, когда закроется бар. Певец рассказывает о том, что надо перестать бесконечно анализировать будущее и просто наслаждаться музыкальным моментом с Нейо.

0: А ведь все-таки это оказалось правда, и с Оксаной Самойловой, матерью его детей, и много лет они были вместе, они все-таки разошлись и расстались. Это не пиар был ход, и они действительно уже долгое время, продолжительное время находятся в разлуке и ходят по различным интервью. Отдельно и уже видно, что приняли все факт. И это грустно, с одной стороны, но жизнь продолжается.
1: Место номер 8. 8-е.
0: И Джигана, мы видим, это сподвигло к тому, чтобы вновь работать, зарабатывать и исполнять все треки. После этих неудач в отношениях начал больше работать в музыке. Для поклонников это хорошая новость. Ровно год назад на этом месте, где я сейчас, Джиган и Нилетто, оказался Кашмир, Wild Ride. Вспоминаем.

Матч из The Fish я вам не расскажу, но расскажу о погоде, причем еще и выходные дни. Также новости спорта. Пускай и немного, но, как всегда, по традиции, в первом часе хит за хитом. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха

0: до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет достаточно сильный там ветер. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу в Латвии преимущественно облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 22-25, 19-24 в Изуме, 18-21 в Курзуме. В Риге без существенных осадков, преимущественно облачно, порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

немного сбросим напряжение, которое нам подарил дровал скутер с легендарным треком Right Here Waiting, пускай и ремейк, но освежающий.

новостей спорта. Формула-1 и футбол. Формула-1, гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, Хас, в 27-м году может присоединиться к Астон Мартин и выступать вместо Фернандо Алонсо, если тот решит уйти из Астон Мартин. У Окона есть победа в Гран-при и хорошие отношения с сыном босса команды. Это важно для босса Астон Мартин. И 36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес подписал контракт с Кадиллаком только на 26-й и ведет переговоры с Уильямс на 27-й год. Гонщики без контракта уже активно ищут новые варианты для продолжения карьеры. В ближайшие недели наиболее активно будут вести свои переговоры Серхио Перес и Эстебан Окон. У них нет контракта на следующий год. Через два трека новости футбола.

Первого часа футбол сорвался переход Родри в Реал Мадрид, Моуринью в шоке. Агент полузащитника Манчестер Сити сообщил, что игрок лично уведомил мадридский клуб о своем решении перейти в Барселону. Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года. Бывший нападающий мадридского Реала Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями о форварде Криштиану Роналду. Футболист заявил, что Криштиану соревновался даже во время ужина. Но эта соревновательность не имеет ничего общего с высокомерием. Дело не в том, что он хочет доказать, что лучше тебя. Просто, как мне кажется, говорит футболист, внутри него есть какой-то внутренний переключатель. Думаю, то же самое есть у многих футболистов. У нас нет режима «включено» или «выключено». Ты всегда находишься в режиме «включен». Чтобы стать лучшим из лучших, нужно быть лучшим из лучших каждую секунду.

секунду каждого дня и не выключаться никогда. Только так можно выдержать давление, которое возникает, когда ты лучший. Соревноваться во время ужина – это уже перебор, но это дело каждого лично. И вполне возможно, что Криштиану именно поэтому такой титулованный, что не перестает трудиться даже когда кушает. А завтра, в субботу, на острове Мадейра ожидается свадьба этого футболиста Криштиану Роналду со своей возлюбленной, с которой он уже более 10 лет и растит совместных детей.

Пока что это все на уровне слухов. Если эти слухи подтвердятся, то в понедельник ожидайся в программе «Хит за хитом» в первом часе. Я об этом более подробно расскажу. А пока в ожидании.

0: 15 секунд, и вы услышите крутой трек в конце этого часа.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

Дэн Льюис в начале нового часа на топ-радио. В этой песне он признается, что любит человека целиком, включая ту его часть, которая буквально вырвала ему сердце. Он парадоксально рад, что эту боль причинил именно этот конкретный человек. But I'm glad it was you. I'm still in love, love, love with you. Oh, wait, that it's true. I'm still in love with you. Невозможно прожить жизнь, ни разу не ошибившись перед близким человеком, поэтому умение признавать ошибки и прощать помогает все-таки сохранять отношения, если, конечно, вы ими дорожите. Сегодня, 7 августа, отмечается Международный день прощения. Праздник, который предлагает хотя бы ненадолго остановиться и отпустить старые обиды. Впервые вообще праздник отметили в Канаде в 1994 году. И надо понимать, прощение прежде всего помогает самому человеку, тому, кто обиделся. Простить не значит оправдать. Иногда первым нужно простить себя, и прощение не всегда требует какого-то даже разговора. В общем, иногда лучший способ закрыть старую дверь не хлопать.

0: лопнуть ей, а просто перестать за ней стоять.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до

Ребята из Британии, Dirty Vegas, Do What You Feel. Трек не звучал ни разу на Top Radio. Это британский электронный, как я уже сказал, дуэт, который прославился в начале 2000-х благодаря легендарному Days Go By, тому самому хиту с фирменным вокалом Стива Смита. Наверное, надо будет тоже на следующей неделе послушать его разок. За свою карьеру группа получила Грэмми за лучшую танцевальную запись и стала одним из заметных проектов британской хаус-сцены. Давно от них ничего нового не было слышно. Это не новая песня «Do What You Feel», буквально которая переводится «Делай то, что чувствуешь». Вообще песня с огромной мотивацией, с очень позитивным посылом, не позволяя другим диктовать тебе, каким быть, доверяй себе и двигайся своим путем. Строки трека напоминают, что каждый человек — это чудо. Песня призывает игнорировать критику окружающих, ведь никто не знает вас лучше, чем вы сами.

0: Абсолютно разные идеологии, разные музыканты. У нас находятся на этом пятом месте, что в этом году и что ровно год назад. Мы сегодня узнаем, Филатов Кара среди счастливых людей, на каком месте остановится на этот раз эта композиция. Неделю назад пятая строчка.
1: Пятая позиция.
0: И ровно год назад на этом месте тоже диджей. Но это уже Тиесто с «Oh My God». Кто английский знает, поймет, почему абсолютно разные треки.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Мне так жаль, мне так жаль. Если этим летом вы увидели в саду слизня, не спешите хвататься за соль. Возможно, перед вами не вредитель, а маленький санитар вашего участка. Не всех слизней надо уничтожать. Вы будете в шоке. Скоро об этом. В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу в Латвии преимущественно облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 22-25, 19-24 в Изуме, 18-21 в Курзуме. В Риге без существенных осадков, преимущественно облачно, порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

я совсем недавно об этом узнал. Совсем недавно, на этой неделе, если быть точным. И, честно говоря, немного расстроился, потому что я думал, что всех под одну гребенку. Не каждый слизень – враг нашего с вами огорода. Некоторые, наоборот, помогают бороться с теми самыми прожорливыми красными. В Латвии далеко не все слизни должны подвергаться уничтожению. Некоторые виды пытаются утилизировать то, что у нас на участке уже погибло. Они помогают перерабатывать растительные остатки. Например, леопардовый слизень, крупный, с характерными пятнами на спине. Я думаю, каждый из вас видел, у кого есть дача или он живет на природе. Он не только поедает другую живность, но он может уничтожать и яйца, и молодых особей, тех самых испанских слизней, которые нам вредят и которых на государственном уровне мы должны уничтожать, которых следовало бы действительно уничтожать только одних. Они поедают, напомню, овощи, ягоды, цветы и быстро размножаются. То есть красные испанские слизни. А вот леопардовые, их трогать, оказывается, не надо. Что я всю жизнь делал. Еще есть оранжевые, то есть красные, оранжевые. Их много, они достаточно быстро размножаются, и их стоит контролировать. Так что правило очень простое. Увидел слизня, сначала определи, кто это, что это. Возможно, вместо того, чтобы устраивать ему химический апокалипсис, вы обнаружили бесплатного охранника своего огорода, и природа иногда нанимает сотрудников без собеседования, а мы пытаемся их почему-то уничтожить. Так что, если нам природа нанимает охранников нашего сада, лучше разобраться и не уволить его случайно.

0: 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Выгодные предложения уже в Буницах АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницах АБЦ.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Сегодня расскажем, как вовремя распознать износ тормозных колодок и не довести до опасных ситуаций. Первый и самый явный признак – изменившийся звук при замедлении. Если в момент нажатия на педаль появляется скрип, визг или металлический скрежет, которого раньше не было, фрикционный слой почти наверняка стерся до предела. По сути, такие шумы означают, что колодки уже не работают как надо. Другой тревожный сигнал – странное поведение педали. Она может стать ватной, проваливаться глубже обычного или, наоборот, схватывать резко и непредсказуемо. При этом увеличение тормозного пути при том же усилии нажатия на педаль часто говорит не только об износе накладок, но и о перегреве материала, либо о проблемах с гидравликой. Владельцам машин с легкосплавными колесами необходимо просто заглянуть между спицами диска. Там видна толщина фрикционной накладки, и безопасным считается остаток примерно в 3-4 мм. Если же цифра опускается до 2 мм и ниже, это уже критично. В таком состоянии колодки могут начинать повреждать сам тормозной диск, превращая обычную замену в более дорогой ремонт.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: какой сегодня день? 7 августа. И какой же сегодня отмечаю замечательный день? Для одних, а для других, может быть, не замечательный. Но они стараются что-то изменить, чтобы День холостяка не отмечать каждый год. Сегодня День холостяка – праздник для мужчин, которые пока не поставили штамп в паспорте. Ну, сейчас, по-моему, вообще уже не ставят и вполне комфортно себя чувствуют в статусе свободного человека и, возможно, ничего не хотели бы менять. Можно сказать, это официальный повод наслаждаться независимостью, самому выбирать, что смотреть вечером и совершенно не объяснять, почему ужин сегодня состоит из пиццы и кофе, потому что ты любишь это и употребляешь, никто тебе не скажет, что это вредно и так далее. Брак перестал быть обязательной частью взрослой жизни. Сегодня, в 21 веке, в 26 году, люди все чаще сами выбирают, вступать им в отношения или нет, и когда именно это делать. Родители нам, слава богу, уже тоже перестали навязывать свой институт семьи и брака, да, потому что поняли, что это с новыми людьми, со современным обществом не работает. И мы осознанно можем идти в жизнь, где можем прожить от начала до конца в статусе холостяк. Статус отношений сам по себе не дает человеку, не делает человека счастливым или несчастливым. Но самое главное – это комфорт с собственным выбором. То есть, если ты доволен своим выбором, то все прекрасно и все правильно.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Если недоволен, тогда включай музыку. И лето продолжается. Выходи на улицу, гуляй, встречайся, знакомься. И пускай тебе повезет с твоим выбором. И с твоей встречей.

финалочка в рубрике не звучит. Послушаем здесь новую песню «Мои мучения». Слава богу, что не я автор, мучений у меня нет. Но зато есть у Немига. Это белорусская поп-группа, название которой отсылает к одной из самых известных улиц Минска. Здесь будет речь про побег и точку невозврата. Опять отношения. В начале песни следующие строки мы услышим. «Ты меня так просил остаться с тобой дома, а я ушла навсегда». Героиня осознанно бежит из дома, как мы уже поняли, пытаясь заглушить душевную боль алкоголем и музыкой. И там будет фраза: «Сама себя лечу, мои мучения», которые подчеркивают, что она пытается справиться с травмой в одиночку. Новая песня и впервые здесь на Топ-радио.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 7Bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Если вы думаете, что две недели подряд на первом месте – это очень много, я вас уверяю, нет. Потому что, по-моему, следующий трек, который у нас будет звучать в эфире, это воспоминания лидера 2024 года Eminem Houdini. Он был вообще 4 недели подряд, по-моему, на первом месте. Так что 2 недели на первом месте подряд – это еще не срок. И не рекорд, далеко. Рекорд был 5 недель подряд. Тем не менее, этот трек у нас лидер.
1: Место номер 1.
0: Вот уже 14 дней, и сегодня мы узнаем, пойдет ли на еще одну неделю в статусе лидера. Югел и Moon to the Sun. Ну а 2 года назад у нас на первом месте оказался Houdini и Eminem, который в итоге стал в 2024 году лучшим из лучших в годовом хит-параде.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

очень сильно подорожало моторное масло в этом 26-м году. Я даже слышал, что где-то до 60-70% некоторые масла. Скоро об этом, ну а пока о погоде.

0: субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозовые ливни. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается. Ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу. А вторая половина дня теплее. В понедельник температура воздуха поднимется до 22-27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. В середине следующей недели будет сухо и преимущественно солнечно. Температура воздуха в среду не превысит 18-22 градусов, а в ночь на четверг местами ожидается, что воздух может остыть даже до плюс 5 градусов.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем в пятницу в Латвии преимущественно облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя, порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха по Земгале и Латгале 22-25, 19-24 в Видземе, 18-21 в Курземе. В Риге без существенных осадков, преимущественно облачно, порывы западного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов, Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Автомобилисты, которые каждый раз при замене моторного масла смотрят на цену и думают, а нельзя как-нибудь пореже. Особенно сейчас, когда в этом году на некоторые моторные масла ценник вырос даже на 70%. У меня есть хорошая новость. Ученые разработали новую комбинацию присадок, которая по результатам испытаний способна замедлить старение моторного масла 3-4,5 раза. Все дело в окислении. Высокая температура и контакт с воздухом постепенно меняют свойства масла. Оно густеет и хуже защищает двигатель. Исследователи объединили два типа антиоксидантов. В итоге вместе они работают эффективнее, чем по отдельности. В лабораторных испытаниях некоторые масла с новой комбинацией присадок показали значительно меньший рост вязкости и меньшее образование продуктов окисления. Но есть важный момент. Это пока не означает, что европейскому автомобилисту теперь можно ездить на одном масле 4 года и забыть про сервис. Речь идет о лабораторных результатах. А реальный интервал замены зависит от конкретного двигателя, масла и условий эксплуатации. При этом технология потенциально может снизить расходы на обслуживание и количество отработанного масла. Так что мечта «залил масло и забыл» пока остается мечтой. Но, похоже, ученые, пускай и медленно, но все-таки к ней подбираются.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: хитом заканчивается. Небольшой анонс завтрашнего автоклуб. Расскажу, где бесплатно можно сдать покрышки. Раскрытые километры. Привычки, которые портят нам резину автомобилей. За эти советы световые на дороге можно получить штраф. За предупреждение светом можно получить в Европе штраф. Как быстро портится топливо, если мы пытаемся его перекупить и сохранить. Менять масло 4 раза реже.
1: Это дневной эфир. За хитом.
0: Критические сигналы о замене колодок. И главная тема, потянет ли ваша машина прицеп. Все это завтра с 10 до 12. И не только это.

0: Дмитрий не до завтра, а до сегодня, через 4 часа после Исаевой, Алины, хотел сказать, но нет. Лина Исаева, следующие 2 часа. И не Андрей, а Артем Демьяненко. Андрей отдыхает, ему хороший отдых, я так понимаю, что и следующую неделю. А мы с вами отдохнем 4 часа, вернее я, после чего... Очередные музыкальные итоги. ТОП-20.
1: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки от 20 до 80% на мебель, товары для сада, зеркала, шторы, корзины, матрасы и многое другое. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на

0: www.ticketshop.lv і www.radiofest.lv. Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, евро 49. Зем-зем цены в Мего.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

Добрый день! Ну что, пятница в самом разгаре, и в этой суматохе дел меня посетила одна мысль, которая, как всегда, мне кажется, оказывается правдой. Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Казалось бы, парадокс, но, кажется, силы должны заканчиваться где-то там еще на третьем деле с утра, а получается наоборот, когда день насыщенный, будто бы включается какой-то внутренний моторчик, который сам себя заряжает. Так что предлагаю сегодня продолжить его раскручивать, сделаем эту пятницу продуктивной, но без суеты. А потом с чистой совестью отправимся на встречу выходным. А это ТОП-РАДИО. С вами Лина Исаева. Проведем часть этого дня вместе. Начинаем.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Выгодное предложение уже в Буницах АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах СГА-2500И. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницах АБЦ.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem.

Ну вы только послушайте, что он учудил. В Уэльсе полиция задержала мужчину, который почти час просидел на крыше больницы в длинном черном плаще с косой и кричал прохожим. Пациенты и врачи, мягко говоря, были не в восторге. А когда дело дошло до суда, мужчина заявил, что все неправильно поняли. И по его словам, он был вовсе не смертью с косой. Он утверждал, что был птицей. Правда, суд этот творческий замысел не оценил. Тем более, что выяснилось, на крышу он отправился уже после нескольких краж в магазинах. Нет, но попытка, конечно, оправдаться хорошая, но все-таки версия не идеальная. В конце концов, откуда у птицы в руках коса?

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность на большей части территории.

0: 3.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Топ-радио. All-time favorites.

0: Участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Bloom Jumbo 2,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, в

Если вы вдруг еще не придумали, чем же заняться на этих выходных, то Рига уже все придумала за вас. Столица потихоньку начинает отмечать свой день рождения. В середине августа Риге исполнится 825 лет. И в эти выходные по всему городу запланированы концерты, спектакли, танцы, мастер-классы и семейные развлечения. Одной из главных площадок станет Гризинкаунс, где в субботу с полудня и до самого вечера будут выступать музыканты, артисты, фокусники. Пройдут также творческие занятия и развлечения для всей семьи. А уже сегодня вечером на Домской площади покажут музыкальный спектакль «Мятежная Рига», который посвящен одному из самых известных эпизодов в истории нашего города. Так что, если погода не внесет свои коррективы, впереди у Риги очень праздничные выходные, а это отличный повод выбраться из дома и немного погулять по любимому городу. И с наступающим тебя!

сильный туризм, то сейчас оно снова оказалось в центре внимания. А все потому, что Дональд Трамп подписал указ, который должен ужесточить правила в отношении иностранцев, которые приезжают в США специально для рождения ребенка, чтобы тот автоматически получил американское гражданство.

по рождению для некоторых категорий иностранцев. Правда, это еще далеко не финальная точка. Подобные инициативы уже становились предметом судебных разбирательств. Поэтому впереди, скорее всего, еще немало обсуждений. Но вот имейте в виду, что тема американского гражданства становится все менее автоматической и более бюрократической. И если вдруг вы хотели родить американца, то имейте в виду, что...

0: Судьба его решится уже сегодня вечером.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон.
2: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.

0: action, that's it.
1: Друзья, если вы уже изрядно потратились на отпуск этим летом, а поехать все еще куда-нибудь хочется, есть способ сэкономить на жилье. Но придется, правда, немного помолиться. Немногие знают, что в Европе можно жить в монастырях. Да, звучит это как начало личностного кризиса, но это вполне рабочий формат. Во многих городах Европы, особенно в Италии, есть гостевые дома при монастырях, религиозных общинах и паломнических центрах, куда спокойно заселяют обычных туристов. Заселение в такой гостевой дом не означает, что у вас разместят в келье вот эту свечку и попросят 3 раза в день размышлять о бренности бытия. Обычно это простые комнаты, где тихо, чисто и спокойно. При этом расположены эти места часто там, где обычный отель за похожие деньги предложил бы вид на вентиляционную шахту соседнего здания. А за ночь там обычно просят 40, ну, максимум 90 евро. Причем это не койка в общей комнате, а отдельный номер, часто еще и с завтраком. При этом ваш возраст, пол и вероисповедание вообще не проверяют, но есть нюансы. Все-таки это не отель в привычном смысле, бар в лобби тут не предусмотрен. А вот ранний заезд, правила тишины и иногда ограничения по времени возвращения вполне могут быть. Ну а в остальном разница с отелем чувствуется лишь в мелочах. Например, на ресепшене вам вместо «добро пожаловать» скажут «мир вам». И главное будет ответить что-то в таком же благостном стиле. Пользуйтесь, не благодарите. All-time favorites.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм, 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм, 2,89. Lidl. Стоит того!

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии переменная облачность. На большей части территории страны воздух прогрелся до плюс 22 градусов тепла. На востоке страны до плюс 24. В столице сейчас плюс 23. Порывистый западный ветер до 13 метров в секунду. Осадков в этим вечером не ожидается. А закат солнца состоится в 21:23.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Džeiko. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems. Biķernieku 145.
2: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Творог Лимбажу Пиенс 89 центов. И питьевая вода 1,5 литра 39 центов. Зем-зем цены в Мего.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Предложение супервыходных в Лидл с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм, евро 29. Игристые орехи 200 грамм, 2,49. Лидл. Стоит того.
5: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.

солнечный вечер. Нас по-настоящему может волновать только один вопрос. Ну, какая же будет погода? И нас не волнует ни курс валют, ни рабочие мейлы, боже упаси, и даже не то, что приготовить сегодня на ужин. Главное, насколько погода на выходных будет совместима с нашими намеченными планами. И, судя по прогнозам, выходные будут с характером. В субботу местами обещают кратковременные дожди и даже грозы, зато воскресенье порадует более спокойной и теплой погодой. А в понедельник лето еще раз напомнит о себе. Воздух прогреется до плюс 27, прежде чем во вторник снова немного похолодает. Так что, друзья, желаю вам поймать эти солнечные моменты на выходных. А если вдруг пойдет дождь, ну и пусть он застанет вас где-нибудь в хорошем месте и в хорошей компании. Ну а с вами была сегодня Лена Исаева. Отличных вам выходных. Услышимся совсем скоро на Топ-радио. Слушайте сегодня Топ-20 после 7 вечера. А сейчас в эфире будет...

Погода, погода, что? Да какая разница, какая там погода? Пятница — это уже крутое настроение. Всем добрый вечер, вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко. Поехали. WhatsApp 25037.

То, что неделя уже прошла, и уже где-то вторую неделю этот трек меня заставляет, я думаю, не только меня радоваться. Это новиночка от Joel Corey, Whisper. Дорожная информация в пятницу актуальна. Поехали.

0: до 3 метров в секунду. Осадки незначительные, возможны в центральной и восточной части страны. Температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 18 до 20 градусов. Латгал 20-22. В Земгла, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 до 20 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
1: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках. «Апотека».
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo Что я толпит? LV по совеям.
7: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99 €, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.

быть моим серотонином. Be my serotonin. У меня есть свои любимчики в топ-20-ке. James Hype и Serotonin, конечно же, один из них. Долго я Сергея Литвинова мучил. Говорю, ну, намекни мне, что там будет с ним в эту пятницу. Говорю, расскажи. Он же уже знает что-то наперед. Сегодня сколько? Меньше полтора часа буквально осталось. Будет рассказывать, кто где, кто куда поднялся, кто вылетел, кто прилетел. Новички, да, претенденты. Хорошие последнее время. Так лето заставляет артистов творить классные хиты. Вот когда-то и Дэвид Гетта склеил, смастерил. Would I lie to you? WhatsApp 25037. Какие у вас планы на пятницу, а?

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Валдемара от Элизабетес до бульвара Кронвальда, от Нагустова Замгалагатва, от Эритю до Бривибас, также на Валдемара от Кипсала до Слокас. Пробка улица Краста от Пурвиша до железнодорожного моста, движение затруднено. И бульвар Калпака от Бривибас до Валдемара пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

пятница. Как ваш последний рабочий день на этой неделе? Да и вообще, в целом, подводим итоги недели. Что хорошего успели сделать? Через час музыкальные итоги топ-20-ки. Это уже с Сергеем Литвиновым. Ну и по традиции, если прошлый час мы начали с эспрессо, то этот начнем вместе с Айовой и кофе-вечериночкой.

0: For Real. И другие треки сразу после рекламы.
1: Теперь в Weekend школьная одежда, обувь и рюкзаки со скидками до 30%. Доставка в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Акропол и Пиркшинас центры Un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Драукс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 90.

0: Draugs. Для друзей дружеские цены.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Сабете.

Купил ламинат, привез, понял, что он не подходит, отвез. Купил другой, привез, вроде подходит. Но на сегодня это все. Укладывать буду на выходных, пишет Виктор. Правильно, пятница уже надо отдыхать. Ремонт в пятницу вечером. Но куда?

сестры. Двойняшки, вам привет от старшей сестры. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Если есть актуальная дорожная информация, куда же без этого в пятницу, пиши, сообщай, едем дальше. МК Клаб.

0: piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimi.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, 1,49 €. Зем-Зем цены в Мего.
4: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
5: Акции снаку нет, зилы сцены не парит.
6: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepamdesiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 centi. Maxima.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Валдемара от Кипсала до Слокас, также у Манягатва от Вациеша до Лепаяс, на островном мосту от Луцавсала до улицы Телц пробка, также улица Бривебас от Лелвардес до Шмерля движение затруднено, и на Кристопа от Мелнсила до Трейлиню пробка, телефон для дорожной информации 250037.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии переменная облачность, западный ветер слабый. Температура воздуха завтра днем на территории Курземы от 20 до 22 градусов. Латгале 19-21, Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 19 до 21 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Сегодня мы открываем август. Ребята, у нас есть еще 4 летних чарта. До осени есть еще время. Здравствуйте, вечером вам добрый, хотя еще светло, и это здорово. И лето продолжается. И впереди нас ждут еще несколько жарких музыкальных пятниц, новые премьеры, неожиданные взлеты, падения и, конечно же, борьба за первое место. Кстати, да, сегодня у нас будут сюрпризы, об этом чуть позже. В середине выпуска мы подведем итоги всего месяца ушедшего, это июля, и узнаем, какая песня стала главным хитом прошлого месяца. Кто собрал больше всего побед, баллов, очков, кто дольше оставался на высоких позициях, мы это узнаем сегодня в середине этого чарта. Ну а пока претендент в наш топ-20, и после чего статистика этого выпуска. А первым... Среди претендентов у нас Holy Flame, Iowa, Dos и Love You. Первая неделя, первая

первый президент в наш ТОП-20. Халифлей, Майова, I love you. Позитивная летняя композиция, посмотрим. Статистика этого вечера. 8 треков идут наверх, и кто-то лучше всех аж на 8 строчек. 7 падают, кто-то в 7 позиций потерял. 3 трека на месте и 2 новинки, значит, двое покинули нас. И это...

Удивительно. Я даже не знаю, какие слова можно подобрать. Как так вы взяли и упустили этот трек? С седьмой строчки наш ТОП-20 покидает Баинзя и Мод Шаде. Трек, который совсем недавно еще боролся за первую позицию, но после череды падений, видимо, не оправился. Лето продолжается, летняя тема еще как бы должна актуально быть, но как получилось, так получилось. Этот трек покидает наш топ. За те недели, что он был у нас в топе, он был 10-й, 9-й, 7-й, 5-й, 2-й, 3-й, один раз на втором месте. Весь пьедестал почета собрал и два раза номер один. Также нас покидает самый большой ветеран чарта, это Тиесто и его Beautiful Places. Он так и не смог добраться до первой строчки, тем не менее показал неплохие результаты, провел 20 недель в нашем топе. Высшее место оказалось третье, где он был 4 недели. Loud Luxury, One Call Away, претендент номер 2, первое.

0: Добро пожаловать к нам в ТОП-20, это Зерпа, а также его друзья Суай Ли, американский рэпер и певец, а также Хели Абади, это молодая певица и автор песен, которой предстоит еще доказать музыкальному миру, что она должна быть на слуху. Что касается Зерба, то он уже всем все доказал, бразильский диджей и продюсер, который за последние годы заметно выстрелил в мировой музыке, на дэнс-сцене он очень популярен. Его большой прорыв случился с треком «Муаки», вот этим. Трек стал международным хитом и собрал сотни миллионов прослушиваний. В нашем топе он с этим хитом дошел до первого места и там был неоднократно. Герои в песне «Что к нам пришла», «Metal Eclipse», герои в песне договорились не усложнять и держать все в рамках легкого флирта, однако чувства берут верх, а на горизонте появляются 20 пропущенных вызовов. Это песня с титаническим трудом, все-таки, но прошла к нам в топ. Посмотрим, что они покажут через неделю.
1: 19-я позиция.
0: Но успех повторить Уаки будет сложно. Вверх на одну строчку. Соня Федера, Feel Again. Пятая неделя в топе, высшее место 13.

0: несмотря на то, что название песни отсылает к Партенопе, древнему названию Неаполя, это Италия, этот итальянский летний хит не про конкретно город, а про посвященный он сложным отношениям, тоске по ушедшей любви и ностальгии. А так и не скажешь по этому позитивному вайбу. Марк энд Тремонт и его итальянские друзья сегодня располагаются у нас на 18-й строчке. И это, я вам скажу, регресс.
1: 17-я позиция.
0: Новинки прошлой недели. Всего лишь 2 недели, и сегодня вниз на 6. Не самое большое падение, но неприятно.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 10 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтикова 18 штук, 3 евро 9 центов. И бумажные полотенца 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Теперь Weekend. На новую коллекцию осенней одежды и обуви скидки до 30%. Примеряйте дома без предоплаты.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: смешное.
1: Третий и последний на этой неделе претендент в топ-20. Первая попытка — Карлита и Софи Такер. «Манхэттен». Все очень просто. Простая, легкая композиция. Известные представители современной электронной и танцевальной музыки в эфире топ-радио. Они объединились для создания жизнерадостного сингла «Манхэттен». Получилось у них или нет, можно уже голосовать и узнаем через неделю или две.
2: Место номер 16.
3: 16-е.
1: Пятикратный победитель нашего чарта. И после того, как Тиесто покинул наш топ-20, самый большой долгожитель хит-парада, 20-я неделя, гордый Реннер Зонабл, «Локо-Локо», впервые так низко, с 9-й на 16-ю. Это самое большое падение недели, вниз на 7.
2: Позиция.
1: Стабильность у Джеймс Хаб и Серотонин. 6 недель в топе, вторую неделю подряд на 15-й строчке. Выше места 6.

0: 70-ту строчку. Это было 10 июля. Вот с тех пор они покинули вновь первую десятку и находятся во втором дивизионе. Сегодня без изменений. Номер 14. Вторую неделю подряд. 7 недель в топе. Может быть, все-таки еще вернулся в топ-10?
1: 13-я позиция.
0: Ну, а пока на всех парах туда рвется Кайго и Take Me Back. Только 2 недели в нашем топе. Но уже какой прогресс? +5!

0: что, давайте подведем итоги всего месяца. Июнь закончился. В июне у нас Армин Ван Бюрен «Like a Child» был лучший. Зиверт Гасс номер 2, номер 3 «Баиндия» и «Шаде». А вот в июле на 10-м месте оказались «Гаязов Бразерс» и «Санта Лучия». На 9-м месте Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901. «Экзда Бейс», «Message in the Battle» номер 8. Леонид Руденко, что покинул уже наш топ, «Дача» номер 7. Номер 6 Гордый Ренард Зонневелд, «Лока Лока» номер 6. «За весь месяц». Нет, это не шутка и не музыкальная опечатка. Действительно, на 5-м месте сегодня Филатов и Каро «Среди счастливых людей». В недельном чарте номер 11 за месяц, июль номер 5. В прошлом месяце они были дважды 4-е, дважды 5-е и один раз номер 9. 54 балла.
1: Номер 4. 4-е.
0: Трек покинул наш топ сегодня. «Баиндия» и «Мод Шаде». Номер 4 за месяц. Были в прошлом месяце 1-е, 3-е, 5-е, 7-е, 9-е. 65 баллов. А теперь начинается самое интересное. Такого у нас еще не было.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Место номер 3 и место номер 2 и 1 разделяет один всего лишь балл. «Югл» и «Moon to the Sun» 102 балла против 103 у первого и второго номера. Какая сумасшедшая плотность. Два раза номер 1. Один раз номер 2, один раз номер 4, один раз номер 5.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Армин Ван Бюрен «Like a Child» можно было бы и поставить на первое место, потому что одинаковое количество баллов, как и у меня, бойкий экспонат. Но есть одно «но». У Армина одно первое место, одно второе место, три третьих.
1: Место номер 1.
0: Мия Бойко, экспонат, те же 103 балла. У нее тоже одна победа, но два вторых места против одного у Армина второго. Также было третье место и четвертое.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10.
0: Поздравляем Мия Бойко и поклонников этой певицы. Сегодня этот трек продолжает бороться за победу в недельном чарте уже августа месяца. Чаем самый большой прогресс недели. Дэнс Терри, Мадонна.

0: еще не повод грустить. Только вниз на одну строчку остались в топ-10. Четыре недели в топе, да.
1: Оля, не обездолен.
0: Джиган, не лето, не умею грустить.
1: Оружие я
2: просто... Место номер 8. 8.
0: Совсем не грустно. У Мадонны складываются дела в нашем чарте. Оба трека прогрессируют. Один завоевал самый большой прогресс недели, как мы выяснили с вами на 10 месте. И этот тоже поднимается не так шибко, но... Плюс две строчки — это лучше, чем ничего. Мартин Гаррикс, Bizarre.

Ольга Серябкина и Дима Урих в нашем топе. Они познакомились благодаря инициативе Оли. Название трека 8901 является знаковым кодовым числом

0: Ксюша Рябкина давно следила за творчеством молодого уральского музыканта. После того, как в мае этого года они в соцсетях познакомились,
1: Оля,
0: после трека «Мальорка» она решила действовать. Так что я думаю, что для Димы это большой успех, когда к нему обращается звезда такого калибра, как Серябкина, бывший лидер группы «Серебро» после Темниковой.
2: Место номер 6.
0: Что случилось? Как так? Всего лишь 6 недель в топе, но уже неприятное такое падение. Со второй на шестую. Все были шансы побороться за вновь первую строчку, но даже сегодня без топ-5. Мия Бойко!

0: Можно поздравить поклонников Люси Чебосиной. Вам удалось с первой попытки привести к нам в топ этот новый трек «Зеленые глаза». Дебют сразу с пятой строчки. Это очень серьезная заявка. Новинка еще не успела провести в нашем чарте ни одну неделю, а уже находится буквально в шаге от пьедестала почета. Чебосина — одна из заметных представительниц современной поп-сцены. В тексте трека мы услышали с вами фразу о том, что каждой девушке трофею нужен чемпион. Люся считает, что заслужила искреннюю любовь и, наконец, встретила мужчину, который стал для нее тем самым чемпионом. Осталось только трек привести к чемпионству в нашем топе. Интересно то, что Люся Чебосина уже имеет опыт побеждать, поэтому пускай прилагает все усилия и свой опыт в том числе. Ровно год назад, прошлым летом, она два раза возглавляла наш топ вот с этим треком под названием «Каблук» и целых пять недель продержалась на втором месте.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Так что история повторяется, но уже с другим треком. Есть новая вершина у нашего латвийского диджея X-The-Bass, Messenger in the Battle. С 11 на 4, плюс 7 строчек. Не самый большой прогресс недели, как мы выяснили, 8 недель в топе. Но это лучший результат за 8.

0: Итак, у нас на очереди топ-3. Впереди обладатель 6-го места недели назад Санта-Лучия Gaez of Brothers. Впервые проходит в топ-3. Осталось выяснить, на каком месте. Неутолимый Like a Child. Вот уже 13 недель в топе. Армин Ван Бюрен все еще с нами и продолжает бороться. И, конечно же, You Girl to Moon to the Sun. Трек, который сегодня устроил поход за своим 3-м подряд золотом. И есть все шансы стать лучшей песней, ну, раз не июля, то всего августа. И в итоге...
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: В итоге номер 3. У нас новый лидер. Как в июле во всем месяце номер 3, так и сегодня, первую пятницу августа, номер 3. Тоже неплохо. Кстати, первая бронза у этого трека.

0: суперпрограммы Dance Floor остается немного времени, а у нас есть еще два трека, поэтому немного поспешим. Развязка нашего музвечера прямо сейчас. За победу поборется Армин Ван Бюрен. Like a Child, трек, который все лето в топ-3, все лето, каждую неделю, каждую пятницу. Как в мае зашел на пьедестал почета, так его и не покидает. 5 раз номер 3. 3 раза номер 2 и 2 раза номер 1 против супер-диджея «Два брата», которые прибыли в наш топ-3 с треком «Санта Лучия» впервые сегодня. Они самостоятельно добились больших успехов в шоу-бизнесе, без богатых спонсоров и связей. Первые треки они записывали дома на обычный микрофон, прикрепив его к вешалке для одежды. Кстати, Армин начинал как диджей в местных нидерландских клубах во время учебы на юриста. Первый прорыв у него был в 97-м году.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Потом был успешный 99-й, пошло-поехало. Как-то у него было попроще. Ну вот и наград у него тоже с этим треком гораздо больше, чем у Санта Лучия, который сегодня одерживает свою первую победу. А Армин опять второй.

0: У Like a Child это уже 11-я награда и 3-я золото. У Санта Лучия 1-я награда и сразу золото. Ну и правда, Армин гораздо больше времени проводит. На 10 недель больше времени проводит в нашем топе. 13 недель против 3-х у Gaiazzo Brothers. Санта Лучия сегодня с 6-й на 1-ю поднимается и одерживает свою первую победу.
1: Лидер этой недели. Место номер 1.
0: До того, как музыканты стали популярными, им пришлось потрудиться. Ильяс учился в медицинском колледже, успел поработать фельдшером. Тимуру понадобилось еще и поработать грузчиком, чтобы накопить на первую технику для записи.

0: того, как музыка стала приносить доход этим ребятам, они действительно много работали, и не на самых высокооплачиваемых работах, подработках. И мало кто знает, что у братьев есть еще и сестра по имени Милена. Она тоже, кстати, увлекается музыкой и записывает собственные треки. Но я не слышал совместную работу никакую от Brothers и Милены. Возможно, все еще впереди. Историческая победа у братьев сегодня уже есть в Санта-Луче. Это ваша заслуга, потому что мы составляем наш топ только исключительно по вашим голосам, как в Телеграм. Топ-радио только хорошие новости каждую среду, четверг и пятницу. И круглосуточно топ-радио.лв, раздел топ-20. Заходите и голосуйте.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
0: Это был ТОП-20 на ТОП-радио. Дальше Dance Floor. Пока.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.
1: Interplay Radio Show. Top Radio.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Всюду бензин, но ты носишь все искры и синерита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.